0: Canlı olsun da sit olsun darısı mega hit'e.
1: Где сонце любит реку, тому, где се цесне секу, капиает тут града.

злостен запад. Направит могу само шупци и дилери уз добру дрогу. Svako u svoje generale, roka i civile, moli